Tiny ripples.

дрожи. Эй, красивая, эй, любимая моя. Радио, радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com. Yeah.

0: Встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

Радио «Голос Берлин». 97,2 FM. 97,2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Здесь от легкости и волшебства только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце

0: Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Счастье есть.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

карта «Еврасчет» при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: иду ко дну.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

дрожи. Эй, красивая, любимая моя. Радио, радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Новости спорта.
2: Победительница Парижской олимпиады по вольной борьбе японка Акари Фудинами неожиданно проиграла в полуфинале азиатских игр, уступив вице-чемпионке мира представительнице КНДР Сон Ильсим 0-10. Это поражение прервало ее феноменальную победную серию из 155 схваток, которая длилась с сентября 2017 года, когда она еще училась в средней школе. Поражение 22-летней Фудинами совпало с ее переходом в более тяжелую весовую категорию. Футболисты сборной Англии на выезде разгромили Хорватию 7-0 в матче третьего тура Лиги наций, одержав свою самую крупную победу в истории противостояния с шашечными. Уже к перерыву англичане вели 4-0. Дубль на счету форварда Баварии Гарри Кейна и вингера Арсенала Букайо Сака. Для Хорватии это поражение стало крупнейшим в ее истории.

И благодаря этой победе Англия набрала 6 очков и теперь единолично занимает второе место в группе 3. Лидирует в этом квартете по-прежнему действующий чемпион мира сборная Испании, выигравшая дома у Чехии 3-1. У испанцев беспроигрышная серия теперь 41 матч. 118-я ракетка мира Алина Чараева, выступающая за Армению, одержала сенсационную победу над лидером мирового рейтинга Еленой Рыбакиной во втором круге турнира ВТА 1000 в Пекине 3-6, 6-4, 6-3. Для казахстанской теннисистки это был дебютный матч в статусе первой ракетки мира после триумфа на US Open. Чараева до нынешнего турнира выиграла лишь 6 матчей в основной сетке турнира ВТА, причем ни одного на уровне выше ВТА 250. И впервые в карьере играла с соперницей из топ-20. Сама Рыбакина после поражения призналась, что почувствовала небольшой дискомфорт в стопе и возьмет неделю отдыха на восстановление. Лидер мужской теннисной классификации Яник Синнер снялся с мастерства в Шанхае из-за продолжающейся травмы правого колена. Итальянец не выходил на корт с июля, когда выиграл Уимблдон, и с тех пор пропустил US Open, а также турниры в Монреале, Цинциннате и Пекине. В отсутствие первой ракетки турнир соберет сильнейших Новака Джоковича, Александра Зверева, Карлоса Алькараса, Даниила Медведева и других. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Здравствуйте. Сегодня я хочу ставить вам совсем новые группы. И, может быть, слушая музыку сегодняшнего дня, мы сможем понять, что же такое происходит в мире. И начнем мы сегодня с альтернативной английской группы «Трио The Mob Happy» из самого северного города Британии Ньюкасл-апон-Тайн, основанного еще римским императором Адрианом во втором веке нашей эры. Итак, «The Mob Happy».

вот еще одна британская группа Get Down Services, которую ее поклонники называют лучшей группой Британии. В ней вообще два человека. Джош и Бен. Джош говорит: «Мы начали группу во время ковида. Поначалу это был просто обмен записями. Бен жил в Манчестере, я в Бристоле. И поначалу мы просто делали дома записи и посылали друг другу. Просто для удовольствия. А потом подумали, мы же можем выпустить это как альбом группы. А когда альбом появился, нам предложили сыграть это живьем. И мы решили, ну а чего бы не попробовать? А потом еще, и все произошло как-то само по себе. Мы никогда не думали ни о стратегии, ни о бизнесе. Мы просто делали то, что хотели». В итоге они стали так популярны, что сыграли на фестивале Гластонбери и продолжают играть. Итак, Get Down Services –

А вот теперь «Саири» – группа нового фолка. Пишут, что они фантастические музыканты, и в ДНК-структуре их песен древнейшие баллады, как будто их песни, написанные вчера, уже прожили долгие и насыщенные жизни. «Саири».

джултаги – корейское искусство ходьбы по канату, сопровождаемое музыкой и пением. Оно появилось более 2000 лет тому назад и до сих пор остается настолько популярным, что входит в список важнейших нематериальных культурных свойств Южной Кореи под номером 58. Что они выделывают на канате, как танцуют там и прыгают, ни в сказке сказать, ни пером описать. А оркестр и певцы поддерживают их с земли. Легендарным мастером джултаги был Ли Нал Чи, живший в конце 19 века. В честь него и была названа группа Ли Нал Чи, южнокорейская поп-группа, играющая в стиле пансори. Это рассказ под музыку, обычно исполняемый певцом и ударником. В Ли Нал Чи поют две девушки и два молодых человека, выпускники факультета народной музыки Сеульского национального университета. И музыка группы Ли Нал Чи в отчетах считается очень даже секси.

Вот Нейт Эмос, известный также под названием «This is Lorelei». Он родился на горе в Вермонте, а теперь живет в Чикаго. Он написал сотни песен, совершенно не думая о том, что с ними делать. По счастью, благодарное человечество услышало их и воздало ему должное. Хотя, напомню вам легенду, Лорелей – это не просто так. Она была прекрасной девой-сиреной, сидящей на высокой скале на берегу Рейна, и эта дева зачаровывала своим пением проплывающих мимо рыбаков и корабельщиков, увлекая их на гибель в водовороте. Генри Кейне даже написал у нее стихотворение, ставшее народной песней. Так что вот вам Лорелай.

Курио – это два человека. Уроженка Бразилии Луиза Монтейро, живущая ныне в Австрии. Она, собственно, пишет песни и поет. И Дастин Браун из Германии. Он играет.

теперь Silver Span Pickups, инди-группа из Лос-Анджелеса. Зарождение группы произошло, когда Брайан Оберт и Ники Монингер летели по школьному обмену в Кембридж, и Брайан обратил внимание, что сидящий через проход от него Ники таскает алкоголь с тележки стюардессы. Этот прискорбный факт послужил началом прочной дружбы. А через 6 лет, в 2000 году, они основали группу и записали с тех пор уже 7 альбомов. Вот как полезно бывает иногда летать на самолете.

Эллур, она же Элла Меган Макнамара, девушка из Йоркшира. Отец ее основатель рок-группы Embrace, мать учительница. И в детстве Эллур хотела быть и тем, и другим. Напомню, что жители Йоркшира известны тем, что, несмотря на любые условности, всегда режут правду матку прямо в лицо. Что, собственно, естественно для края, который жители его называют личной страной Бога. Им свойственна прямота, практичность, юмор, упорство, верность. Они заботятся о попавших в беду, и их не впечатляют ни статус, ни претензии. Отголоски всего этого можно услышать в музыке Эллур. Она говорит, писать музыку – это как секретное место, куда я прихожу, чтобы узнать о тайных местах самой себя.

А под конец передачи поставлю вам группу «Крипс». Они тоже из Йоркшира и играют вместе 2001 года. Журнал «Кью» назвал их величайшей культовой группой Британии. Вот пусть они и завершают наш обзор сегодняшней музыки. Может быть, в этой музыке и содержится правильное видение мира, но я по-прежнему остаюсь в недоумении. Разве что одно ясно. Тот, кто хорошо относится к миру, живет в свете. Спасибо. Мир и свет всем нам.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Поклянись мне на новом.

0: вместе смотреть на дождь.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
2: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выпал

0: Чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города. 97.2 FM.

открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены услуг.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

объятий. Как ты в слезах сказала: Одиссей, я буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я видал обед. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни. Наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024. На подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего один

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Хочу

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

тебя. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

твоих объятий. Как ты в слезах сказала: Одиссей, я буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я видал обед. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни. Наша любовь сквозь века и эпохи до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Почти заспускаем.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

По дорогам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг. Два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курил сигареты с ментолом.

муза моя вдохновение. Ты в моей жизни главное значение. Ты бесподобно тянешь в азарт, и как Венеция твои глаза. Ты мой Колизей, моя богиня Рим.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие.

0: «Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: Я, кажется,

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Вот он мой.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Да, я требователен и тревожен. Тебе, наверное, было сложно меня любить. И вряд ли кто-то нам понять поможет, как мы себя сами завели в тупик. Ты не забудешь все мои секреты, я не забуду твоего лица. И как-то жаль, что наша песня спит.

0: Позвони мне, позвони.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.